0: dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
1: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
0: Анастасия сендири sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
1: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом, за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
2: За кого болеете?
1: За Норвегию.
0: Модель 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.